жена, умлади всеми скрочим гнет, и умлади всеми скрочим гнет, и скрочим, гнет.